0: My forces have been to abandon all heavy equipment and retreat to Anshu any way you can. Men of the Night, Chinese reinforcements are on their way. I order you to immediately abandon all heavy equipment.
1: Что касается нас, мы должны обратить внимание на происходящее прямо сейчас. Представитель Китая не предоставил последние материалы. Последняя новость заключается в том, что 9-я армия Соединенных Штатов под натиском китайской добровольческой армии бросает
2: тяжелую технику
1: и бежит
2: к Хиньян.
1: А разведывательское нападение
2: под